Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат супта хи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 82. Вебгуэрди ecovut.gr.